0: щелканьем и выщелкой. Ты поешь, что его я не назову, я забью. Весь новый цикл, следующий урок. Полбору еще ложь. Ах, нельзя. Имя твое, поцелуй твой, я хранить. В нежную стужу не приду вас, жизнь лежит в служении. Ключевой, ледяной, голубой уголок, я умный и лёгкий вещь.
1: Щелканье на имени лошадь,
0: громкое имя твое гринегло явтами, и назовет увязанный нам весоко циклан, он ложащий урок, хвост орух пищевых лошадь. Ах, нельзя!
1: Имя твое, поцелуй в глаза, явтами,
0: в нежную стужу недвижных век, жизни лежут сонженью, поцелуй слесок. Ключевой, что ледяной, голубой голубок, я он наделен выживаем. О, долгов,

твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой.

твое, поцелую в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной.

Йорк. Имя твое. Ах, нельзя. Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.

vivre le plus vieux. Поцелуй в сне, ключевой, ледяной, голубой глоток, имя твое, имя твое, птица в руке, имя твое, льдинка на языке, одно единственное движение губ. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту.

ни одного женедвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое, птица в руке, имя твое.